о гигантская рыба. Спи и видь нас в своих бесконечных снах. Сильными и счастливыми, и полными жизни. Кер Дюпа, о май джайант фиш, stay asleep and dream of the future. See us in your infinite dreams, happy and free, strong and forceful. Keep your tremendous eyes closed. Let your breath be calm and unharmful. Carry us on your mighty back as your children, safe and healthy. Беззащитными и доверчивыми. Мы покорно просим тебя,